Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву.

0: Поправьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: Срочные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радиодача. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 120-24-76-29. Город Москва. 18+.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
8: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для сустава, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: На Валбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
1: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У «Максима Групп» Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-27-46-29. Город Москва, 18+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: Проте.уорлд. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Валентина. Я хочу передать...

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Встречайте финал лета в Басовском на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: ООО «Ростов», Тверская область, Имокимский, территория Басовская 1. Губернская 13-774-629-00.
3: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Маша. Я звоню с Волгограда. Я хочу передать привет своей подруге Але. Еще хочу передать привет Галине Петровне. И заказываю песню в исполнении группы «Комбинация». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Состоялись телефонные переговоры президентов России и Бразилии. Как сообщили в пресс-службе Кремля, они обсудили вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных областях, в том числе с учетом итогов прошедшего в Бразилии в начале текущего года заседания Российско-Бразильской комиссии высокого уровня и других контактов. Также президенты двух стран обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Луле да Сильве за стремление помочь в урегулировании конфликта. Правительство дополнительно направит 1,5 миллиарда рублей бизнесу в приграничных регионах. Средства выделят Белгородской, Брянской и Курской областям. Это позволит компаниям сократить издержки на оплату временного простоя сотрудников, поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места, обеспечивает людей товарами и услугами. Кроме того, Кабинет министров почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и приграничье. Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской, Курской и Белгородской областях. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце этого месяца мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Курс доллара на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: немного поправлю группу «Добро», которая звучала только что в ваших динамиках на часах 8:19 утра. Всем желаю бодрого подъема и хорошего начала очередного трудового дня. Меня зовут Андрей Фролов. Ближайшие 5 часов проведу вместе с вами и, конечно же, буду радовать только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. Впереди Алсу, Дмитрий Маликов, Алла Рид, а также расскажем о том, что вас ждет в плане гороскопа.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

0: Дача.
1: Сегодня 5 августа, среда. Львы, весы, а также стрельцы в этот день смогут найти оригинальное решение проблемы, над которой давно ломали голову. Не бойтесь отказаться от привычного способа действий. Сегодня эксперимент может оказаться удачным. Овны, тельцы и скорпионы будут особенно убедительны в разговорах. Если нужно обсудить повышение или договориться о сотрудничестве, день подходит идеально. Близнецы, девы и рыбы могут неожиданно пересмотреть свое отношение к человеку, которого раньше недооценивали. Не исключено начало полезного сотрудничества или крепкой дружбы. Раки, водолеи и козероги почувствуют, что пора перестать откладывать важный разговор. Чем честнее вы будете сегодня, тем легче окажется решить накопившиеся вопросы.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов – тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: ваших динамиках прямо сейчас. В летнее время на свет слетаются не только они, но и другие мошки, комары и прочие гады. Давайте назовем их так. Запасайтесь репеллентами, друзья, непременно. Ну а чтобы ваш любимец залетал куда следует, а именно в горячую десятку, необходимо заказывать его песни как можно чаще в рубрике «Удачный момент» в финале каждого часа и в программе «Удачный час». Именно таким образом формируется наш хит-парад, друзья. Помните, все зависит именно.
1: Реклама.
2: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
3: Лопостов, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, Тик, Угрын, 113-774-629-00.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
5: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
6: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги солнечной акции радиодачи «Лето-сюрпризом», где мы меняем ваши снимки, сделанные летом, на шикарные призы для удачного отдыха. Сегодня обмен будем производить с Эльвирой из Санкт-Петербурга. Эльвира, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам шикарное фото на фоне природы. Вы стоите на таком пригорке, сзади виднеются озера, луга, леса, еще какие-то горы. И все это дело происходит в Башкортостане. Я вот помню, в самом начале акции у нас была участница из Башкортостана, прямо из Уфы она, кажется, и она нам тоже демонстрировала красоту этой республики России. Расскажите, вы последовали совету нашей слушательницы и отправились туда, или у вас какая-то другая мотивация была?
2: На самом деле, я родом из Башкортостана, это моя малая родина, где я родилась и выросла. Эта гора называется Таратау. Она находится в Ишимбайском районе. Она довольно-таки высокая. Там облагородили местность, сделали лестницу. И очень много народу туда поднимается, потому что оттуда просто фантастический вид. Вы видели на фото, какое там небо голубое, какое зеленые леса и луга, и реки, озера. Ну, недаром говорят, что Башкирия — это маленькая Швейцария. Так оно и есть.
1: Согласен с вами, Эльвира. Вы тут еще пишете, фото живое, не иишка в анкете указываете, я имею в виду. И правда, когда смотришь на фотографию, закрадывается мысль, что все-таки не может такой красоты существовать. Но нет, она бывает. Да, Эльвира, за ваше классное путешествие хочу вручить вам от команды «Радиодача» модную сумку «Шопер». У нас весь офис ходит на нее, смотрит, все хотят ее забрать, а достается только... Да. И вы проходите...
2: Спасибо.
1: Вы проходите финал нашей акции под номером 41. В финале 27 августа мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас, Эльвира, поздравляю.
2: Спасибо вам большое. Я очень рада. Благодарю вас.
1: А вы впервые у нас принимаете участие в акции?
2: Да, я впервые принимаю участие. И я очень надеюсь выиграть.
1: Мы желаем вам только удачи в финале и спасибо, что зарегистрировали свое фото. Друзья, вы тоже так можете, как Эльвира из Санкт-Петербурга. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой яркий летний снимок, и, быть может, завтра утром мы позвоним именно вам. Для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Нет времени объяснять, но Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
8: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

Есть классный совет для огорода? Или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал ряд законов. Как пишет РИА Новости, один из них запрещает получение гражданства или право на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения. Кроме того, президент одобрил пакет законов об ограничениях против россиян, скрывающихся от уголовной или административной ответственности за рубежом, совершивших определенные правонарушения, Минюст будет вносить в специальный перечень. К ним относятся, к примеру, призывы к введению санкций против нашей страны и нарушению ее территориальной целостности. Включенным в список, среди прочего, заморозят деньги и имущество, запретят финансовые операции и откажут в электронном предоставлении госуслуг. В продолжении выпуска. Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании с ними договора потребительского кредита или займа и о возможности отказа от него с 1 октября будущего года. Также президент одобрил документ, позволяющий с 1 марта 2027 оперативно приостанавливать или запрещать продажу опасной для потребителей продукции. Данные операции будут осуществляться во внесудебном порядке через государственную информационную систему «Честный знак». И еще Владимир Путин подписал закон о продлении гаражной амнистии на 5 лет до сентября 2031 года. И документ, который позволяет отслеживать цены на продовольственные товары на всех этапах их движения. Согласно нему, уполномоченные федеральные органы власти получат доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, чтобы выявлять резкий рост цен на товары и анализировать его причины. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

первую очередь время музыкальных мероприятий на открытом воздухе. Они могут быть разного масштаба, частными в том числе. И для того, чтобы создать соответствующее звучание, на помощь всегда приходит радиодача. Особенно в пятницу и субботу с 20 до 23.00. Включай любимую радиостанцию, именно в это время в нашем эфире стартует диско-дача. Ну а радовать вас хитами сегодня продолжу. Вот ваших любимых исполнителей. Очень скоро услышим дуэт Анны Асти и Дима Билана. Также подоспеет Андрей Державин и Таисия Повали. А еще расскажем, что вам сулят звезды на этот день.

0: передача.
1: Сегодня четверг, 6 августа, и в этот день тельцы, раки, а также девы смогут быстро навести порядок там, где давно царил хаос. День благоприятен для ремонта, перестановки, генеральной уборки или подготовки к важному событию. Овны, близнецы и водолеи будут стремиться к новым впечатлениям. Возможно, неожиданная поездка, приглашение или встреча, которая подарит полезные знакомства. Не стоит весь день проводить дома. Львы, скорпионы и рыбы смогут столкнуться с человеком, который попытается навязать свое мнение. Звезды советуют сохранять спокойствие и не вступать в бессмысленные споры. Весы, стрельцы и козероги смогут решить вопрос, который в последнее время казался тупиковым. Иногда достаточно посмотреть на проблему с другой стороны.
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Дачные новости. Слышите это требовательное мяу? Ваш кот напоминает, что пора завтракать. На даче хочется только самого натурального. Для своего питомца выбирайте фирму кота Федора. Корм, в котором много мяса, витаминов и минералов. Без ГМО и искусственных добавок. Сбалансированный рацион для кошек, знающих толк в еде. Просто, вкусно, сытно, по-домашнему. Фирма кота Федора. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города. Гороскоп на радио «Дача».

0: Эпилог является добавочной частью к цельному и без того завершенному произведению. Однако этот фрагмент может подсветить для читателя неожиданные, неочевидные и скрытые моменты любого литературного труда. Своего рода постскриптум озвучивает для тех, кто каким-то образом еще не в курсе. В наш хит-парад попадают те песни, которые вы заказываете чаще всего в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Прозвучавшая сейчас композиция от Анасти и Димы Билана под названием «Эпилог» на третьей строчке «Горячей десятки». Поднять ее выше в ваших силах. И, конечно же, расскажу о наших ближайших музыкальных планах здесь, на Радио Дача. Вячеслав Малежик впереди, Леонид Агутин, а также Михаил Шафутинский.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: любая дорога, особенно дальняя, проходит легче и веселее, если есть приятная компания. И порой, думаю, многие в курсе, разговоры в пути превращаются в чуть ли не самые интересные моменты поездки. Плацкартные беседы часто набирают такую степень искренности и откровенности, что никакому ток-шоу и не снилось. Желаю всем самых впечатляющих отпусков этим летом и, конечно же, в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
13: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь
13: ты. И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
16: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
17: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача»

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна, я звоню с города Королёва и хочу передать привет моему любимому, единственному, желанному мужу Сашеньке. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Пожалуйста, передайте песню Виктории Дейнеко «Спасибо».

0: Радио. Дача с новостями. Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября заработает единая система учета платежных карт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере, мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные отечественными банками, независимо от платежной системы. В частности, туда попадут ранее выпущенные карты Visa и MasterCard, а также карта с закончившимся сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. В свою очередь, в Госдуме напомнили, что в будущем году в России вступят в силу ограничения количества карт, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. В Нижней палате парламента добавили, автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать. Данное ограничение коснется только выдачи новых карт. Названы самые подешевевшие продукты питания с начала года. Как почитало агентство РИА Новости, сильнее всего в цене упали огурцы на 55,5%. Заметно снизилась и стоимость помидоров на 23,5%. Кроме того, с начала текущего года в России подешевели в частности сливочное масло, молоко и сыры на 6,5%, 3,5% и около 3% соответственно. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

0: Расставания долгие или короткие всегда болезненно переносятся с по-настоящему близкими людьми. У каждого свой способ бороться с тоской или хандрой. В современном мире многие спасаются разговорами с искусственным интеллектом, нейросетями. Но есть метод куда человечнее. Это рубрика «Удачный момент». В финале каждого часа на Радио Дача принимаем ваши приветы, поздравления, любые послания для коллег, родных, близких и друзей. А также ставим ваши любимые песни. Звонить необходимо по номеру в Москве 8-495-995-2555. Можете делать это прямо сейчас.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Спонсор программы АО «Валта Пэт Продактс». Лето, дача, свежий воздух. Самое время для простых и правильных решений. Для себя мы выбираем натуральное, для своих котов тоже. Корм «Ферма кота Федора» создан для тех, кто знает толк в еде. Сбалансированный рацион, много мяса, витамины и минералы. Без ГМО и искусственных добавок. Все честно, все по-домашнему. Кот Федор рекомендует. Спрашивайте в магазинах вашего города.

чтобы на вашем дачном участке росла и калина, и все, что вы захотите, а также там было комфортно, уютно и душевно, непременно слушайте нашу рубрику «Хорошо устроено» здесь на Радио Дача каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну а о ближайших музыкальных планах расскажу прямо сейчас. Впереди у нас Вика Цыганова, Игорь Корнелюк, а также Алина Ланская. Не пропустите, будьте рядышком.

0: Это «Пьяная» в исполнении Вики Цыгановой прямо сейчас здесь на Радио Дача. Мы за трезвое времяпрепровождение. Единственный допинг, который допускаем и даже рекомендуем, это самые хитовые песни от отечественных исполнителей в нашем эфире. Поверьте, штучка сильная. Будет и приятно, и бодро даже в середине рабочей недели. Потому что хорошо там, где есть радиодача. И начальник не заругает. Будет только подпевать и пританцовывать. А вот это уже можно снять на камеру и шантажировать. Требовать короткий день в пятницу. Всем доброго утра и продуктивного дня.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кузьмина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Марина Середа. Я сейчас отдыхаю на даче и хочу передать привет всем моим любимым, всем, кто любит море, океан, и поставить песню Мари Краймбери. И желаю всем прекрасного дня и чудесного отдыха тем, кто в отпуске. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации информировать россиян о подписании от их имени кредитных договоров. Согласно ему, кредиторам необходимо будет передавать в бюро кредитных историй сведения о подписании заемщикам индивидуальных условий договора. После их получения бюро должно направить гражданину уведомление через портал госуслуг в течение 15 минут. В сообщении будут указаны индивидуальные условия договора, процентная ставка, сумма займа и срок возврата. Уточняется, закон должен вступить в силу в октябре будущего года. Он призван усилить защиту россиян от мошенников и повысить контроль за расходованием средств. Уроки в школах будут временно приостанавливать, если из-за гриппа, ОРВИ или коронавируса отсутствуют 20 и более процентов учащихся. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора. В нем уточняется, что региональным органам образования рекомендуется вводить противоэпидемические меры в период роста заболеваемости, включая отмену массовых мероприятий и временное прекращение занятий. Кроме того, ведомстве посоветовали проводить вакцинацию сотрудников образовательных учреждений от гриппа и обучать их мерам профилактики инфекций. Россиян предупредили о новом пике активности клещей. Он ожидается в конце этого, начале будущего месяца, сообщили в Роспотребнадзоре. Там призвали сограждан соблюдать меры личной профилактики и рекомендовали при укусе клеща обработать это место антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. В ведомстве добавили, с начала сезона активности клещей в медзаведения обратились более 420 тысяч россиян, что почти на 7,5% ниже среднего многолетнего уровня. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской, Вологодской и Кемеровской областях. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Много чего в этой песне придумали герои. Небо от дискотеки «Аварии» послушали только что. Человек действительно творец по своей природе. Однако помните, что творить и вытворять слова хоть однокоренные, но имеют совершенно разное значение. Давайте больше созидать и создавать. Друзья, примерно этим занимаемся каждый день с 12 до 13.00 в прямом эфире. Именно в это время традиционно проходит программа «Удачный час». Ваши заявки уже потихонечку принимаю по номеру в Москве 8495-995-2555. Звоните и, конечно же, оставляйте свои письма в группе ВКонтакте. Там соответствующий пост уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты. Ждем вас там. И не забывайте про наш мессенджер Макс. Из ближайшего услышим с вами Татьяну Буланову, Андрея Губина и Диму Билана.
1: Это был реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
5: Это был короткий роман.

скромность украшает лишь тех, кому больше нечем себя украсить. Это говорю вам я, Андрей Фролов, гений, плейбой, филантроп и ваш кумир. Надеюсь, не переборщил. Желаю всем непоколебимой уверенности в своих силах и возможностях. Рабочая неделя в самом разгаре. Будем разгонять ее и дальше с помощью шикарного плейлиста от Радио Дача. В ближайшее время услышим Филатова и Кэрос, Ирина Аллегрова будет, а также Иванушки Интернешнл.

0: прямо сейчас на радио «Дача» с песней под названием «Лирика». Немного лиричных слов скажу о том, что случится 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Радио «Дача» будет отмечать 20 лет своего вещания и собирать самых близких и дорогих друзей вокруг. Ты тоже можешь оказаться там. Билеты уже в продаже. Узнавайте все подробности на сайте удачныепесни.рф. На одной сцене в этот день окажутся более 20 крутейших отечественных исполнителей. Николай Басков среди них, Олег Газманов, Полина Гагарина и многие другие. Обязательно будьте там. Ну и, конечно же, напоминаю, что возрастное ограничение 12+.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Вокруг света отмечают юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
2: 18+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Людмила. Я звоню из города Подольска. И хочу передать для своих друзей и подруг из города Москвы, Чехова, Серпухова и Иркутска песню группы «Стенокардия. Верные друзья».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество краш-автомобилей в Москве сократилось в 47 раз. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на международном транспортном саммите. По словам мэра столицы, этого удалось добиться за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер и наблюдения за дорогами. Он напомнил, что еще в 2010-х в городе ежегодно угонялось 10 тысяч машин. Также градоначальник рассказал о революционных мерах для устранения заторов в Москве. Для этого за последние годы в столице построили около 260 станций наземного и подземного метро, создали еще одну кольцевую линию подземки и новые ветки наземного железнодорожного транспорта. Кроме того, Сергей Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Расширение маршрутов диаметров коснется примерно 30 миллионов человек в центральном регионе. В Москве с начала текущего года проверили около 980 тысяч газовых плит. Это почти 55% от их общего числа, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он добавил, что плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда проводится ежегодно. Незначительные неполадки специалисты устраняют на месте, а при серьезных нарушениях исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по ремонту. На московских ярмарках стартовал сезон винограда нового урожая. Его привозят из Дагестана, Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Липецкой, Орловской и Воронежской областей. Также стало известно, что жители и гости города за сезон купили в павильонах ягодные сезоны почти 3,5 тысячи тонн клубники и земляники, что на 23% больше, чем годом ранее. Эти точки продаж завершили работу 2 августа. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Он же самый душевный и приятный благодаря вам, уважаемые друзья, потому что в течение текущих 60 минут отправляю в эфир именно ваши письма для родных, коллег, близких и друзей. Пишите как можно подробнее, что вы желаете, хотите напомнить или какие приветы и от кого передать. Самые интересные из ваших сообщений обязательно озвучу. Давайте первое уже запущу к вам в динамике. В этот замечательный день поздравления с днем рождения отправляются к изумительной, доброй, красивой, прекрасной девушке Динаре из города Тольятти. Любимая племяшка и сестра, поздравляем тебя, будь счастлива, сияй от радости, верь в себя и смело иди к своим целям. Ты у нас умница. Подписались братишка Олежек и тетя Оля из Тулы. Прекрасно. Вот, берите пример, друзья. Все понятно и ясно. Пишите свои приветы и поздравления в нашу группу ВКонтакте. Соответствующий пост уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты. Ждем вас там. Также не забывайте про наш мессенджер Макс и заказывайте песни. Делать это можно исключительно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Будет непросто, но старайтесь дозвониться.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Виктория. Я из Санкт-Петербурга. Хочу заказать песню для актера Гета Кахинчагова. Максим,

Свежая порция ваших писем уже готова. Отправляю прямо сейчас. Слушайте и не пропускайте. Возможно, там есть что-то и для вас. Айгюль передает привет в Нижнекамск, а в частности в СНТ «Ветеран», соседям своим, дяде Ване, Хайдару с тетей Светой, Дмитрию с Альфией и тете Наде. Желаем крепкого здоровья, хорошего урожая и всем отличного настроения. Какая огромная компания у вас трудится, на одном поле или нет, не уточнили, к сожалению, но всем салют от всего коллектива «Радио Удача» в том числе. Далее Наталья поздравляет с наступившим вчера днем рождения любимого сына Арсения Платонова. Желает она много-много радости в жизни, успехов и удачи во всем. Подписались родители и бабушка под этим сообщением, а также Наталья передает привет солнечному Красновидову. Алина далее из Нижнего Новгорода желает коллегам Елене Николаевне и Кате, вот так разделила, кого-то по имени отчеству, кого-то просто по имени, видимо, Елена Николаевна руководитель. Алина, как бы то ни было, желает обеим девчонкам отличного настроения и отдыха. Впереди выходные. Ура! Сегодня только среда. Рано у вас начинаются выходные, но мы за вас рады, Алина. Удачный час продолжается. Читаю ваши приветы и поздравления. Самые интересные и подробные из них. И, конечно же, принимаю их по-прежнему в группе ВКонтакте. Прямо на стене соответствующий пост. Ждем вас в комментариях. Также пишите нам в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это вам звонят из города Брянска Татьяна Васильевна. Я хотела бы поздравить своих знакомых Марина и Павел. Я поздравляю вас с днем рождения дочери. Желаю вам семейного счастья, любви и всех благ. И поставьте для них песню «Шамана, мама». А вам, радио «Дача», огромное спасибо.
3: Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

продолжается удачный час. В эфире Радио Удача традиционно с 12 до 13.00. Читаю ваши приветы и поздравления из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Вот, например, Любовь передает огромный привет заводу ЗСО Владимирской области, в частности, Светлане Николаевне и всему швейному участку. Я хоть и в отпуске, но слежу за вами через

от парней, пускай чуть-чуть наберутся сил. Но и, естественно, рабочий день еще не закончен. Все-таки придется к делам и заботам вернуться. Ну а мы непременно вернемся к вашим приветам и поздравлениям чуть позже. Еще разок напомню, координаты группы ВКонтакте. Соответствующий пост уже опубликован на стене. Комментарии открыты, ждем вас там. Не забывайте про наш мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве. 8 495 995 2555.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Я бы хотела...

передать привет своим девочкам. Косаревой Тане, Елизаровой Галине, Любе Нестеренко и Алтуше, которые работают сейчас на полях. Пожелать им крепкого здоровья и счастья. Девчонки, держитесь, жара скоро спадет, все будет хорошо. И поставьте для них какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».

Свежая порция ваших личных сообщений будет озвучена прямо сейчас, потому что это программа «Удачный час» с 12 до 13.00, как обычно, в эфире вашей любимой радиостанции. Светлана из Каменск-Уральского пишет, что сегодня у них замечательная погода, они на даче, работают, радуются погоде, общаются с садоводами-дачниками, все идет по плану. Привет передает соседке Наташе, она трудится и трудится. Береги себя, Наташа, пишет тебе Светлана. Действительно, нужно как-то распределять свои силы, чтобы потом, когда наступит выходной, не проваляться весь день пластом. Александра поздравляет свою любимую прабабушку с 86-летием и хочет пожелать ей долгой жизни, обязательно крепкого здоровья, счастья, радости и хорошего урожая на даче. А также Александра передает в конце привет всей своей семье и желает отличного настроения. Мы присоединяемся к этим пожеланиям, естественно. Алексей передает привет Ольге, Оксане, Лене, Ларисе, которые работают на складе кормов на микрорайоне Заря. Хочет пожелать меньше нервничать и ругаться. Девчонки, действительно, живите дружно. Также он желает им хорошего настроения и пишет, что обнял, приподнял всех. Но если девчонки сейчас именно в таком настроении, которое вы описали, Алексей, лучше к ним не подходить на расстояние обнимашек, а обходиться вот этими приветами и поздравлениями в эфире. Что ж, мы продолжим читать все, что вы оставите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс, а также по-прежнему принимаются ваши звонки по номеру в Москве 8 495 995 5525 55.

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Евгений. Я из города Курска. Хотел передать привет всем своим курским друзьям. И хотел бы поставить для них какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радиодача.

0: Точный час.
1: Новая порция ваших посланий уже готова и отправляется в динамики прямо сейчас. В мессенджере Макс Анастасия шлет привет всему коллективу ООО КТК в городе Томск. Самые лучшие бухгалтеры именно там и технолог Ирина Геннадьевна. Всем вам хорошего настроения от Насти. Елена шлет салют коллективу прачечной Ставропольского краевого перинатального центра. Поздравляет Романову Ирину Ивановну с днем рождения. Все, Ирина Ивановна, желает вам искрящихся радостью глаз, благополучия, достатка и исполнения всех желаний. Ольга также отправляет привет из Бугульмы в далекий Сургут. Любимой сестренке Татьяне. Я очень тебя люблю. Приезжай в гости, в баньку. Эх, к вам тоже в компанию захотелось. И, конечно же, она желает прекрасного настроения всем нашим слушателям. А оно будет таковым непременно до конца текущего часа. Принимаю ваши приветы и поздравления. Именно с помощью них вы можете радовать своих коллег, родных и близких. Пишите в группе ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджере Макс, а также звоните по номеру в Москве и заказывайте любимые песни. Напоминаю, 8-495-995-2555.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

танец один, танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас беспокоит Надежда из Ангарска, Иркутская область. Передаю огромный привет всем, кто меня слышит. И хочу, чтобы поставили песню «Любэ». Спасибо, радио «Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

Удачный час продолжается. Новые, свежие ваши сообщения читаю прямиком из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Здесь Александр шлет салют другому Александру из города Людиново. Всего тебе самого доброго в этот замечательный солнечный день. Вам уже повезло. Двум Александрам солнышко над головой. Это круто. Вам легкого завершения этого рабочего дня. Лиля также передает привет своему мужу Сулейману из Симферополя. Хорошего ему рабочего дня желает. Я его очень люблю. Поставьте какую-нибудь хорошую песню. Других не держим. Лиля, непременно сделаем это. И Алена передает привет своему дорогому парню, который сейчас на пути к ней. Давай скорее. Я уже очень сильно соскучилась. Уверен, что и вы ждете, не дождетесь очередной порции крутейших хитов от ваших любимых отечественных исполнителей. Они будут непременно впереди. Не забывайте их заказывать по номеру в Москве 8495-995-2555, а также пишите в группе ВКонтакте и мессенджере Макс.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Егор Калинцев. Я из города Воскресенск. Хочу передать огромный привет Радио «Дача».

0: час.
1: Последнюю подборку ваших личных сообщений прочитаю прямо сейчас из группы ВКонтакте и мессенджера Макс. Анна шлет привет своим любимым девчонкам Алле и Наташе. У вас свои девчонки, Анна? Это звучит как-то тревожно. Отпустите их. Солнце светит, жизнь прекрасна, работа кипит, написала Анна из города Иваново. С наступающим днем города поздравляет всех своих горожан. Надежда далее шлет привет любимым майкуме Екатерине, поздравляет с днем рождения, всего наилучшего желает. Арсений самый счастливый крестник, по мнению Надежды, побольше бы таких. Люблю тебя, Катюша, написала Надя в конце, от всей семьи Волковых из города Москвы. Евгения пишет, что у нее лапки, передает привет сестренке Марии, которая сейчас делает для нее, судя по всему, вкуснейшие роллы. На этом заканчивается удачный час, друзья. Я, Андрей Фролов, с вами прощаюсь. Помните, завтра программа «Удачный час» непременно вернется. Не пропускайте с 12 до 13.00.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: Умакс на двух Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: rt.world. Категория 12+. Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Вера, я с Тольятти. Передаю песни для моей любимой внучки Кати. Я тебя не люблю, Лепса. Спасибо, Радио Дача. Я вас люблю.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Артем, я из города Инсара, Мордовия. Хочу всем передать привет, всем родным, всем близким. Конкретно племяннику Сергею, мы с ним сейчас копаем яму на даче. Я хочу заказать пенсию Нэнси. Спасибо, радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин подписал ряд законов. Как пишет РИА Новости, один из них запрещает получение гражданства или право на проживание в России иностранцам с неснятой или непогашенной судимостью. Мигранты, достигшие 14-летнего возраста, обязаны предоставить в территориальные органы МВД справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения. Кроме того, президент одобрил пакет законов об ограничениях против россиян, скрывающихся от уголовных или административных ответственности за рубежом. Совершивших определенные правонарушения, Минюст будет вносить в специальный перечень. К ним относятся, к примеру, призывы к введению санкций против нашей страны и нарушению ее территориальной целостности. Включенным в список, среди прочего, заморозят деньги и имущество, запретят финансовые операции и откажут в электронном предоставлении госуслуг. В продолжении выпуска. Владимир Путин подписал закон, позволяющий с 1 марта будущего года оперативно приостанавливать или запрещать продажу опасной для потребителей продукции. Данные операции будут осуществляться во внесудебном порядке через государственную информационную систему «Честный знак». И еще Владимир Путин продлил гаражную амнистию на 5 лет до сентября 2031-го. Прошедший июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с начала регулярных записей в 1891 году. Как сообщили в центре ФОБОС, средняя температура превысила прежний рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Этот результат достигнут за счет очень высоких показателей на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Официальный курс доллара на сегодня 81 рубль 13 копеек, евро 93 рубля 58 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

оставаясь вне зоны доступа, все же стоит позаботиться о том, чтобы ваши близкие вас не теряли. Ну, как минимум, лучше предупредить их об этом, чтобы их бурная фантазия потом не сочиняла сценарии криминальных триллеров. Думаю, каждый с этим сталкивался. Стоит тебе один раз только не ответить, а там тебя уже объявили в розыск. Остаемся на нашей волне. Здесь для вас доступно много отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем хиты Дмитрия Маликова, Марины Хлебниковой, Аллы Рид и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

0: Мы с вами уже успели отдохнуть в июле, а теперь с нами финальный летний месяц. Но не будем драматизировать, лето еще продолжается, у некоторых даже отпуска еще не было. Вот, через пару недель намечается. И отдыхающих также хватает. Делитесь своими яркими снимками, их сейчас у вас точно немало. Если еще и расскажете, что происходит на фотографии, то сможете получить от нас шикарный приз и билет в финал акции «Лето сюрпризом». 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Юрия Антонова, группы «Премьер-министр» и не только.
1: Очень... Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Насколько часто мы отдыхаем на море, зависит не только цвет и степень нашего загара на коже, но и уверенность в том, что радиодачу можно слушать в любой точке планеты. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио, там есть и плейлист, есть также возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить для слушателей старше 16 лет. Но не всем отдыхать в среду днем, кому-то и работать, поэтому всем трудящимся легкого продолжения дня желаем, и через короткую паузу поддержим вас хитами групп «Дюна», «Блестящие», «Рада рай» и не только.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфров.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Никита. Я из Медвежьих озер. Я хочу передать привет своей семье, своей сестре Мире, брату Диме и всем слушателям радио «Дача». Еще также передаю привет бабушке, маме и дедушке. И специально для них заказываю песню «Шаман и мед». Спасибо. Радио «Дача». Желаю всем отличного дня.

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мошенники используют доверие детей и их увлечение играми для выманивания личных данных и денег через соцсети и мессенджеры, пишут РИА Новости. Самая распространенная ловушка – это обещание бесплатных игровых предметов и валюты, а также создание фейковых аккаунтов друзей. Эксперты призывают родителей учить детей безопасному поведению в интернете и укреплять доверие, чтобы они могли делиться подозрительными сообщениями. Экспресс-касса заработала на Ленинградском вокзале в Москве. В аппарате можно будет оформить проездной за час и менее до отправления поезда. Такие кассы будут удобны при срочной поездке, быстрой пересадке и при других ситуациях, когда будет необходимо оперативно приобрести проездной непосредственно на вокзале. Кроме того, во всех кассах Ленинградского вокзала стала доступна продажа билетов на поезда «Мегаполис» и «Ночной экспресс». Об этом сообщил замэра Максим Лексутов. Ранее для оформления билетов на поезда Тверского экспресса пассажирам приходилось обращаться в отдельную кассу. Теперь достаточно подойти к любому свободному кассиру АОФПК в общем кассовом зале. Там же можно оформить и возврат, получить консультацию или уточнить информацию о поездке. Кассы работают круглосуточно, поэтому воспользоваться услугами можно в любое время суток. В столичном регионе в ближайшие дни погоду будет определять антициклон, что знаменует начало жаркого периода, предупредила главный специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. Повышение температуры, временами превышающей 30 градусов, будет сопровождаться осадками и грозами. Сегодня в Москве ожидается сухая погода с температурой до плюс 28. В четверг и пятницу, 6-7 августа, ночью столбики термометров покажут плюс 16, плюс 18, днем до 31. Однако к концу рабочей недели погода станет неустойчивой. Пройдут кратковременные дожди, возможно, грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду. Этот выпуск завершен. Группа «Блестящая» открывает новый музыкальный час в эфире «Радио Дача». Прозвучит песня «А я все летала».
0: Прямо сейчас

0: сразу дураки.
1: Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это «Радио Дача».

0: из одной столицы в другую, а затем в Москву и каждый город нашего вещания. Приветствуем всех, кто слушает радиодачу. Проводим сегодняшний день в компании таких прекрасных песен. Дальше еще больше. А вот в пятницу, так вообще, лучшие из лучших. Под финал рабочей недели нас ждет программа «Горячая десятка» в 19 часов по московскому времени. Подведем с вами музыкальные итоги недели. И, как всегда, в рамках нашего чарта премьером в этот раз свою новую песню представит Виктор Королев. Обязательно об этом напомним, а уже через короткую паузу послушаем песни Полины Гагариной и Сергея Лазарева, Алены Свиридовой, группы «Непара» и многие другие.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

спешим ставить финальную точку в данном сезоне. Лето продолжается, как и в целом, дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Алекс29 написал: «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на шашлык. Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9:00 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

0: новая стрижка, да и в целом новый образ. Для некоторых это важно, особенно это любят в первые дни нового сезона. И уж тем более летом, после холодной зимы, дождливой весны, ворваться в жаркий сезон максимально ярко. Но и не менее спокойно его провести. На календаре уже 5 августа, финальный месяц сезона. Поэтому не теряем время, успеваем отдыхать, ну и получать удовольствие от лета. Через короткую паузу вам также для хорошего настроения хиты Олег Газманова, Натали, Стаса Михайлова и Тейси Повали и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: посуточно.ру.
1: 6+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, радио «Дача». Меня зовут Кирилл. Я передаю привет из Рязани своим лучшим друзьям Аркадию и Кириллу. Желаем счастья. И всем остальным тоже желаю счастья и здоровья. И для всех песня Михаила Шуфутинского «Левый берег Дона». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиодачу с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Более половины выпускников 11 класса в рамках приемной кампании 2026 смогут поступить в российские вузы на бюджетные места. Как пишет РИА Новости, абитуриенты активно выбирают для поступления в вузы в регионах России, подавая документы в университеты за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Производственные и добывающие секторы становятся все более привлекательными для российской молодежи, сообщает Life.ru. 33% респондентов в возрасте от 17 до 22 лет уже рассматривают возможность трудоустройства в тяжелой промышленности. Еще 26% пока не определились, но не исключают такого варианта в будущем. Главными мотивами зумеры назвали стабильность, современное оборудование, понятные карьерные траектории, наставничество и возможность видеть результат своего труда. Команда «Радиодачи» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На одной сцене выступят звезды отечественной эстрады Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Султан Лагучи, Владимир Пресняков и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Жители северных и северо-западных районов России 12 августа смогут наблюдать солнечное затмение, сообщили в Институте космических исследований РАН. Явление начнется в 18:35 по московскому времени, когда на поверхность Земли вступит полутень Луны. Частую фазу первыми увидят на западном побережье Аляски и в Анадыре. На европейской части России наибольшая фаза ожидается около 9 часов вечера по Москве. Ее будет видно только там, где солнце к этому времени еще не зайдет за горизонт, то есть к северо-западу от линии Калининграда, Санкт-Петербург-Архангельск. В Москве в зависимости от места наблюдения можно будет застать лишь самое начало затмения примерно в 20:00. Этот выпуск завершен. Певица Наталья открывает новый музыкальный час в эфире радио «Удача».
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.
2: Как же

0: вами знаем, что лето — это всегда отличное настроение, много планов, ну и немало свободного времени. Сезон отпусков никто не отменял. Можно на время замедлиться, отпустить суету и позволить себе наслаждаться каждой минутой отдыха. Чем многие, кстати, занимаются, те счастливчики, у которых продолжается отпуск. Но мы и тех, кто работает, не забываем. Вам желаем удачного продолжения дня и через короткую паузу для вас хиты «Чепик», Леонида Агутина, группы «Бис» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

просто хотелось чаще улыбаться.

Песня «Чепик» 5 минут назад. В продолжении часа на радиодаче с любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо «Чепик» еще увидим Филиппа Киркорова, Полину Гагарину, Николая Баскова, еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Льва Лещенко, Игоря Николаева и не только.

0: С вами также не минуты покоя, особенно у школьников и их родителей. Сборы к новому учебному году – дело не из легких, но вполне осуществимых. Так же, как и трудовые будни. Вот уже третий рабочий день стремится к своему завершению. Между прочим, экватор трудовых будней. И это очень даже хорошо. Также для вас через короткую паузу хиты группы «Стрелки», Димы Билана, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
3: Муз-ТВ представляет.

0: Плюс ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача от

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это дозвонилась Алена, город Торжок. Хочется передать привет заводу «Марс», участку укладки девчонкам, всем сотрудникам, мастеру Мурашову Ольге Леонидовне и послушать песню Любовь Успенской «Кабриолет». Всем желаю хорошего, теплого лета. Спасибо, радио.

0: студии «Радио Дача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Работники IT-сферы и предприниматели вошли в число лидеров по количеству высоких оценок за тотальный диктант, уступив только филологам и лингвистам. По словам директора фонда «Тотальный диктант» Вячеслава Белякова, успехи на диктанте сильно зависят от уровня образования. И знание русского языка для программиста стало едва ли не важнее, чем знание языков программирования. Исследование проводилось среди 50 тысяч участников «Тотального диктанта» 2026 года из разных точек мира. Российские ученые создали наземный дрон для уборки ягод. В Казани испытывают беспилотник в промышленных объемах, пишут РИА Новости. Дрон представляет собой гусеничную электрическую тележку с дифференциальным приводом, способный выполнять задания автономно. Разработчики планируют использовать дрон для перевозки урожая, а также для навески ягодоуборочного комбайна и других операций по обработке почвы. Новый пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ведомство призывает соблюдать меры личной профилактики и рекомендует при укусе клеща обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медицинское учреждение. Уточняется, что риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент. Июль текущего года стал самым теплым в России с начала регулярных метеонаблюдений в 1891 году, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Левус. По данным гидрометцентра, рекорд был установлен благодаря аномальной жаре в восточной части Поволжья, на Урале и в Сибири. Там среднемесячная температура превысила норму на 2-3 градуса, а в Тюменской области сразу на 4. Предыдущий рекорд принадлежал 2010 году и был повторен в 2024. Это все новости к данной минуте. Далее прозвучит песня «Невозможное возможно» в исполнении певца Димы Билана. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: вовсе. Ожидал трогательные нежные песни, романтику и все в этом духе. А тут настоящий рок, техника гроулинг. Простыми словами, рык вместо привычного вокала. Но, кстати, многим даже понравилось, потому что это настоящие эмоции. Хотя для настоящих поклонников Юлии Савичевой в этом нет ничего удивительного. Вот теперь и вы об этом знаете. А еще о том, что через короткую паузу на радиодаче хиты Артура Пирожкова, группы «Високосный год» и многие другие.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».
2: Если хочешь танцевать,

0: Желание танцевать – это вполне нормальная реакция, особенно летом, в разгар дачного сезона. Как провести его на ура – большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Ульяна35 написала: «Самый лучший летний друг на даче – это бассейн. Спасет в жару и в момент отключения воды, чтобы поливать грядки». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: героями не рождаются, героями становятся. Особенно себя героически ведем по утрам в первые дни после выходных. Это же надо сразу научиться ложиться спать рано, вставать также ни свет ни заря, а потом еще весь день провести на работе. Как хорошо, что с нами экватор трудовых будней, остается отработать всего лишь 2 дня. Ну и в нашем эфире для вас много любимой музыки, с которой время точно проходит незаметно. Стоит немного заслушаться, начать подпевать, и все, конец рабочего дня. Поэтому через короткую паузу слушаем хиты группы Любэ, Нюши, Евгения Григорьева и многие другие.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Всем слушателям радио «Дача» добрый день. Меня зовут Полина, я из Санкт-Петербурга. И передаю привет своей мамочке, которая сейчас вас слушает и находится в Архангельской области. Мамочка, солнечный тебе привет, я тебя очень люблю. И доказываю для тебя песню Елена Ваенга «Снова курю одна». Спасибо огромное, радио «Дача», вы исполнили мамину мечту.

0: студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Власти России обсудили ситуацию с обеспечением топливом регионов, где значительную часть рынка занимают независимые АЗС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по данной ситуации. По его словам, в таких регионах проблемы с поставками пока сохраняются. Для их решения договорились задействовать региональных операторов и нефтяные компании, которые будут постепенно увеличивать поставки топлива на независимые АЗС. 1 сентября задания УГ по истории для девятиклассников полностью приведут в соответствие с содержанием новых единых учебников. Об этом сообщили в Минпросвещение. Ведомстве уточнили, что изменения вносятся в федеральную образовательную программу основного общего образования, из-за чего скорректированы контрольно-измерительные материалы экзамена. Теперь все задания будут опираться исключительно на материал, который школьники изучают по единой программе. Пользователи Максы в возрасте от 14 лет получили возможность создавать цифровой ID. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, открыть раздел «Цифровой ID» в мессенджере Макс, нажать кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных. Экспресс-касса заработала на Ленинградском вокзале в Москве. В аппарате можно будет оформить проездной за час и менее до отправления поезда. Такие кассы будут удобны при срочной поездке, быстрой пересадке и при других ситуациях, когда будет необходимо оперативно приобрести проездной непосредственно на вокзале. Кроме того, во всех кассах Ленинградского вокзала стала доступна продажа билетов на поезда «Мегаполис» и «Ночной экспресс». Ранее для оформления билетов на поезда Тверского экспресса пассажирам приходилось обращаться в отдельную кассу. Теперь достаточно подойти к любому свободному кассиру, а УФВК в общем кассовом зале. Там же можно оформить возврат, получить консультацию или уточнить информацию о поездке. Кассы работают круглосуточно, поэтому воспользоваться услугами можно в любое время суток. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает певица Нюша с песней «Выбирай чудо».
1: Прямо сейчас

0: прислонившись по ветру стоя. И листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге.

Будем верить, что уже в самое ближайшее время удача отыщет каждого из нас. Не знаю, успеет ли сегодня, но в целом не помешало бы. Хотя с нами уже вечер среды, и очередной рабочий день для многих завершается. Теперь остается за малым добраться домой и поскорее, и провести вечер в кругу родных. А возможно и друзей, если вы решили прогуляться.

часа на Радио Дача с любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены помимо Султана Лагучева еще увидим Полину Гагарину, Николая Баскова, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Чили», ансамбля «Золотое кольцо» и не только.

0: Чем можно заняться в летний сезон, особенно в августе, сразу хочется всего и побольше: гулять, встречаться с близкими, друзьями и поменьше думать о работе. Ну, радует, что завершается очередной рабочий день, экватор трудовых будней пройден, и дальше уже куда проще. Забегая вперед, напомню, в пятницу в нашем эфире программа «Горячая десятка», узнаем лидеров недели, а еще услышим новую песню Виктора Королева. В рамках нашего чарта, как всегда, премьера. Ну, а в завершении своей смены через короткую паузу успею с вами послушать еще одну песню Ани Лорак. А вот дальше с вами этот вечер проведет мой коллега Даня Борисов. Меня зовут Сергей Черноусов. До завтра.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача.
3: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
10: 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
11: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь
13: ты. И в этом весь ты.
15: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
16: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
16: Григорий Лепс.
18: Самый лучший день заходил вчера.
17: Полина Гагарина.
16: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Дорогое радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Москвы. Лето, отпуск, настроение супер. А чтобы было еще лучше, прошу, поставьте, пожалуйста, любую песню. Желаю всем хорошего настроения, а вам, дорогое радио «Дача», успехов. Вы лучшие.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: радиоудача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Москва и Гавана работают над возвращением прямого авиасообщения, однако запустить рейсы пока мешает нехватка топлива на Кубе. Как пишут РИА Новости, кубинская страна пока не может обеспечить заправку самолетов ни на острове, ни в соседних странах. Когда ограничения удастся снять, также пока не сообщается. Напомню, в мае на Кубе полностью исчерпались топливные запасы. По данным СМИ, страна не получала топлива с декабря 2025-го. Единственным поступлением стала крупная партия нефти из России в размере около 100 тысяч тонн. Следующие новогодние каникулы россияне будут отдыхать 11, а не 12 дней. Такая информация следует из проекта производственного календаря, пишет РИА Новости. Так, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 по 10 января 2027. Сокращение связано с переносом выходных дней, которые ежегодно утверждаются правительством, исходя из календарной сетки рабочих дней. В частности, в последние месяцы осени трудовая неделя сократится из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист радиодача». Программа выходит по четвергам в 9.00 и по воскресеньям в 9.30 утра. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители смогут отправлять также свои сообщения во время трансляции, а самые интересные из них будут прочитаны еще и в эфире радиодача. Возрастное ограничение 16+. К концу недели в Центральной России местами ожидается до плюс 35 градусов. Наиболее сильная жара затронет Воронежскую и Курскую области. В Москве пик температуры придется на пятницу, но к вечеру к столице подойдет холодный фронт. В субботу вероятны грозовые дожди. Ослабление термометров опустится до плюс 24 градусов. Врачи рекомендуют в жару пить больше воды, находиться в тени с 11 утра до 16 часов и отказаться от интенсивных физических нагрузок. Этот выпуск завершен. Следующий через час новый музыкальный час открывает певица Диана Гурская, песня «Нежная».
1: Прямо сейчас

гости могут обнаружить себя в некой депрессии. Но, друзья, хочу напомнить тем, кто находится в этой команде депрессивных любителей лета, что у нас еще ожидается бабье лето. Ну и до конца августа-то еще времени навалом. 3 недели минимум есть на то, чтобы завершить все свои солнечные дела, реализовать в жизни какие-нибудь солнечные планы. И пусть вам в этом поможет любимая музыка, музыка «Радио Дача». Меня зовут Даня Борисов. За хиты до конца дня в ответе буду я. Далее послушаем композиции Сергея Лазарева, группы «Нэнси» и Николая Баскова на «Радио Дача».

0: Первая советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

И тут Сергей Лазарев, и там, в лайф-арене 26 сентября будет, друзья, на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни». Ему компанию составят Кай Метов, певец Никита, Владимир Пресняков, Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков и еще более 25 артистов радиодача. Вместе они будут поздравлять любимую радиостанцию с 20-летием. Ждем и вас. Занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками можно на сайте удачныепесни.рф. Для зрителей старше 12 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

0: на самом-то деле грустная. О разрыве отношений поет Полина Гагарина в эфире «Радио Дачи». И как раз новость для одиноких россиянок нашел. Их предлагают освободить от работы в пятницу. Общественники считают, что у этой категории граждан должно быть больше времени на уход за собой и налаживание личной жизни. Всем бы нам не помешал выходной в пятницу и четырехдневная рабочая неделя. Пока же мы только идем к этой цели, друзья. Много хорошей музыки услышим. До финала часа в нашем эфире не пропустите удачный момент и классную песню певца Антипа на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-4-76-29. Город Москва, 18+. Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. А у Тбанк 0+.
8: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Петрухин.

0: Муз-ТВ.World. Категория 12+.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
1: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: знакомая.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Алексей. Хочу передать песню другу Владимиру ансамбля «Веселые ребята». Желаю другу здоровья и успехов.

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В столице на территории грибного канала «Москва» в Крылатском стартовали работы по обновлению спорткомплекса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Как отметил городначальник, это очередной этап развития объекта, построенного в 1970-х годах и получившего известность благодаря Олимпиаде 80. Здание комплекса значительно обветшало. Сейчас ведутся демонтажные работы и параллельно обновление инженерных систем. Реконструкция затронет 4 корпуса. В строении номер 3 разместится универсальный спортзал с игровым полем для баскетбола, волейбола, футзала, художественной гимнастики и единоборств, а также зал сухой гребли и раздевалки для атлетов. Теперь москвичи могут заказывать ключевые медицинские справки голосом с помощью навыка искусственного интеллекта-ассистента Алиса. Навыком называют дополнительную функцию, которая расширяет возможности голосового помощника. Как сообщила Анастасия Ракова, искусственный интеллект-ассистент подскажет, какие документы доступны, поможет оформить нужный и узнать, где получить бумажную копию. Чтобы получить услугу, нужно быть прикрепленным к городской поликлинике и подключать навык Алисы к своему профилю в приложении «Емяс.Инфо». Мошенники используют доверие детей и их увлечение играми для выманивания личных данных и денег через соцсети и мессенджеры, пишет РИА Новости. Самая распространенная ловушка – это обещание бесплатных игровых предметов и валют, а также создание фейковых аккаунтов друзей. Эксперты призывают родителей учить детей безопасному поведению в интернете и укреплять доверие, чтобы дети могли делиться подозрительными сообщениями. В столичном регионе в ближайшие дни погоду будет определять антициклон. Повышение температуры, временами превышающей 30 градусов, будет сопровождаться осадками и грозами. В четверг и пятницу 6-7 августа ночью столбики термометров покажут плюс 16, плюс 18, днем до 31 градуса. Однако к концу рабочей недели погода станет неустойчивой, возможно, усиление ветра до 15 метров в секунду и дожди. Это все новости на сегодня. Владимир Пресняков далее в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: сейчас.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
3: Филипп Киркоров.

0: Очень показательная строчка в хите Artik & Asti на радиодаче «Знаешь все отлично». Ведь когда случается какая-то ссора в любовном союзе, на вопрос девушке: «Ну как ты? Как дела? Что случилось?» Она говорит: «Все отлично, все хорошо у меня». Но мы-то знаем, мы, имею в виду мужчины, знаем, что там точно внутри сейчас горят чувства. Куча переживаний и куча мыслей скапливаются и требуют выйти наружу. Ну, а я хочу напомнить, друзья, вам, что разговоры по душам всегда намного эффективнее любого выяснения отношений. Хит Artik & Asti слышали только что. Продолжим вечер в ритме песен Ромы Жукова, певца Цоя и Кати Лель на радиодаче. Отличного всем завершения среды.
1: Реклама. Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
2: Лопасто, Тверская область, Имокимский, территория Басовской, 1. Угрынинского, 13 774 629 00.
3: Мы проектируем.

0: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

еще совсем недавно хитостудио «Она не виновата» находился в хит-параде радиодача в горячей десятке, занимал там лидирующие позиции. Но песня чарт покинула. Еще есть шанс вернуть понравившийся хит в наш чарт, друзья. Для этого чаще заказывайте композицию «Она не виновата» в рубрике «Удачные моменты» в программах «Удачный час». Ну а составим свежий список 10 лучших песен недели в пятницу в 19 часов по московскому времени на радиодаче. Не пропустите.

0: для тех, кто не любит жаркую погоду, ударит свой хит в эфире «Радио Дача», группа «На-на». Уверен, среди наших слушателей есть такие люди, которые не прочь бы прямо сейчас отправиться куда-нибудь на север и узнать, что он ничуть не крайний, а весьма себе даже бесконечный. Когда видишь все эти картины в Петропавловске, Камчатском, каких-нибудь вулканов, лугов, которые совершенно отличаются от тех, что мы наблюдаем в центральной части России, ну или где-нибудь на юге Сибири, хочется там остаться навсегда, друзья. Ну и лето тоже не совсем хочется, чтобы оно заканчивалось, поэтому продолжим его вместе в ритме вашей любимой музыки. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а еще поставлю хиты Султана Лагучева и Алены Апиной здесь, на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: суточно.
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Нет времени объяснять, но Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена. Звоню из города Перми. Всем привет. И хочу, чтобы

0: вечер в большом городе особенно хорош. Если днем все куда-то спешат, бегут вершить свои дела, то после 8 жизнь как будто немного замедляется. Большинство идут домой, кто-то встречается с друзьями, кто-то просто гуляет без всякой цели. Это, пожалуй, одно из самых лучших изобретений лета. Вечера, в которые никогда никуда не нужно торопиться, друзья. И я замечу, особенно вечером хорошо там, где есть радиодача. Убедимся в этом далее. Послушаем море хитов, Иванушек Интернешнл, Зайнаб Махаевой и других любимых артистов радиодача.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

возможность услышать гимн новой волны 2026 в эфире «Радиодача». Именитых звезд российской эстрады собрал в одной песне Игорь Крутой. Ну а сам международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки состоится в конце августа в Казани. Уверенная, насыщенная звездная программа отзовется в сердцах миллионов. Ну а массовый зритель сможет наслаждаться шоу по ТВ. Нас далее ждут композиции, которые уже прошли испытание временем. Скоро послушаем хиты Анны Герман, Николая Баскова, а также группы «Русский размер» на «Радио Дача».

0: уже более чем 2 билета мы отдали нашим слушателям, слушателям радио «Дача», финал акции «Лето с сюрпризом». Почти 40 человек там ожидают 27 августа, чтобы узнать, кто отправится в солнечные путешествия на морском лайнере по маршруту из Сочи в Турцию. Вы тоже можете стать финалистом акции. Для этого нужно сначала стать участником этого солнечного проекта. Заходите на сайт radiodacha.ru, находите там форму регистрации, загружайте свой яркий летний снимок и напишите нам небольшую историю, что на снимке происходит, почему вы выбрали именно его для участия. За самые интересные истории дарим подарки каждое буднее утро и отправляем в финал нашего проекта. Все подробности читайте там же на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек. Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из Краснодара. Хочу поздравить дочку Марию с днем рождения. Желаю ей счастья, любви, здоровья, огромных успехов, чтобы все у нее было хорошо. Поздравляет мама, папа, брат, муж и маленький сыночек. И поставьте мне, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой. Спасибо, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

страшное, что может случиться между двумя влюбленными людьми, это потеря доверия в этой паре. Всего одно данное обещание, но не выполненное, и все. Никакой картины будущего совместной строить не получится. Друзья, в первую очередь не предавайте себя, ведь обещание, данное кому-то, это в первую очередь обещание себе что-то сделать, ну или чего-то наоборот не делать, что тоже порой очень важно. Мы на радиодачу далее послушаем море классных песен, хай-фай, Зара и мистер Кредо на подходе. Оставайтесь с нами.

вас точно не оставим в одиночестве, друзья. Всегда готовы окружить большим количеством любимой музыки. А если песен хороших хочется еще и офлайн послушать, то приглашаем на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни». 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится наше юбилейное шоу, на котором в том числе услышим хиты Тамары Кутидзе. Еще придут поздравить «Радио Дача» с 20-летием Филипп Киркоров, Григорий Лепс, группа «Комбинация», Юлиана Краулова и еще более 25 артистов. Радио Дача. Ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Дядя Укупника Маргарита, и не верится, что он написал легендарный хит «Рябиновые бусы» для Ирины Понаровской. Такой чувственный, такой теплый, наполненный любовью. Кажется, что Аркадий может создавать вот только такие немного веселые на грани фола хиты. Но нет, у него еще много очень чувственных песен, баллад о любви. Надо, да, заняться изучением творчества Аркадия Укупника. До финала часа займемся изучением творчества Евгения Григорьева. Послушаем его песню «Только так» сразу после. Не пропустите удачный момент на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радио «Дача». Реклама.
3: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача

0: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Передаю привет огромный и теплый своей любимой сестренке Машеньке. Желаю ей здоровья, счастья, радости. И хочу заказать для нее песню Марины Хлебниковой. Большое спасибо, Радио «Дача».

«Последний полет» Михаила Шуфутинского в эфире «Радио Дача». Песня, которую он эксклюзивно представлял в день премьеры в эфире звездного шоу «Назад в будущее». Пока Александр Жилавский и Мария Федорова, ведущие звездного шоу, на каникулах, в отпуске, отдыхают, у вас есть возможность, друзья, посмотреть все видеоверсии эфира, которые они в течение года для нас с вами создавали. Там увидите и Полину Гагарину с Сергеем Лазаревым. Советую эфир с Андреем Державиным обязательно пересмотреть. Ну или с маэстро Михаилом Шуфутинским. Уверен, вам понравится, как и хиты, которые мы совсем скоро послушаем. На очереди Алексей Глызин, Николай Басков и Иванушки International на радио «Дача».

0: «Любовь» — это литературное произведение, в сочинении которого, я уверен, должны участвовать оба участника «Союза». Иначе что это за игра в одни ворота получается? «Птица душа» — классные песни и Таисии Повалий. Завершаем очередной музыкальный час на радиодаче, вместе с которым завершится и моя смена. Далее вас ждет 8 часов музыки в режиме нон-стоп. Только вы и хиты. Никуда не уходите. Ну и до финала часа не пропустите удачный момент. Там исполним заявку нашего слушателя и классную песню Татьяны Булановой. Меня зовут Даня Борисов. Отличной всем ночи.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана. Я звоню из города Нахабино. Хотела передать своему мужу большой-большой привет. Его зовут Игорь Епишов. Желаю ему здоровья. Хочу сказать, что я его очень сильно люблю. И пусть ценит свою жену. И дарю песню Леонтьева. Спасибо, Радио «Дача».

0: Основу. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Владимир Пресняков.

Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
1: Что?
0: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Олег Газманов.
2: Группа «Комбинация».
3: Сергей Лазарев.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Григорий Лепс.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: мечтать. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
1: РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Последний писк моды – это звук, издаваемый мужем при взгляде на ценник.
0: Это радио «Дача».

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Здравствуйте, здоровье Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Олег Газманов.